0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия, и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: И мы не унываем, апостол Павел пишет, хотя внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Но сие сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы слава приписана была не нам, а Богу. Вот когда мы начинаем приписывать себе эту славу, это первый шаг к унынию. Как это ни странно звучит. Когда ты берешь на себя больше, чем дано тебе Богом, и думаешь, что ты теперь только один, вот с этого начинается подкоп под твою сильную позицию в Боге. Закрадывается гордыня, что ты, это ты такой особый, что ты свершишь еще больше.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В Писании есть очень много мест, которые говорят нам об унынии. И хотя уныние не должно быть свойственно христианину, я с этим 100 раз соглашался и еще раз соглашаюсь и говорю аминь. Но так бывает. Мы люди, и неправильно пользуясь оружием Божьим, не одевшись в доспехи вот этого духовного воинствования, мы подвергаемся атакам сатаны. И мы вновь и вновь иногда попадаем в это уныние. И закрыть на это глаза и сказать, нет, это не свойственно, об этом не стоит говорить, это что-то не так, это противоестественно для христиан, наверное,

0: было бы легкомысленно. Наверное, есть смысл разобраться в этом и найти выходы из этого положения, чтобы даже если мы попадаем в него, уметь выйти.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

величие твое все заплывает, яркий твой свет вокруг все меняет. Ты есть любовь, ты источник счастья, ты законодатель и ты основа власти. Ты поднимаешь все выше и выше, тебя ощущаю все ближе и ближе. Ты все, что мне

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Кто-то рисует ад в таком гротеске, в таких красках, немножко и веселых, и радостных. Там кто-то веселится, кто-то жарится на сковородке. Знаете, ад – это ужас одиночества. Ад – это вот когда у вас на душе кошки скребут. Бывает такое, да? И не объяснишь. И вроде погода ни при чем, и вроде ни с кем не ссорился, но просто тоска, непонимание. Вот это усиленное во много тысяч раз и увековеченное. Нет обратного пути.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Каким бы странным это ни показалось, при том обилии проблем, которые существуют в современном мире, большинство социологов считают, что есть одна проблема, которая перевешивает все прочие. На самом деле она лежит в корне большинства из них. Они говорят, что главной проблемой, стоящей перед современным человеком, и в особенности перед молодежью, является скука. Возможно, самой распространенной жалобой, которую мы слышим от молодых, это то, что им некуда пойти и нечем заняться. Жизнь представляется им лишенной смысла и цели, и они томятся от скуки. Должен признаться, что тем из нас, кто был подростком в 50-х годах, понять это довольно трудно. Нам-то кажется, что все как раз наоборот, что у современной молодежи гораздо больше интересных дел, больше возможностей увидеть мир. Они имеют многое, о чем мы не могли даже мечтать. Я убежден, что налицо результат пресыщенности, порождающий апатию, потерю интереса к жизни и даже бесчувственность. Нынешние молодые люди уже видели, пережили и имеют так много всего, что им нечего ждать от будущего. Это поколение, развращенное излишествами, сгоревшее в пустых страстях, истощенное бессмысленной деятельностью. И все же, при том, что они получили и пережили, они так и не открыли для себя радость жизни, простую и незамутненную радость того, что ты живешь. Большинству из нас сегодня, как мне кажется, не хватает ощущения чуда. Не осталось ничего, что было бы способно вызвать у нас благоговение. Само это слово уже почти исчезло из нашего лексикона. Прав был Эйнштейн, когда сказал: «Тот, кто уже не способен удивиться и замереть в благоговении перед чудом, все равно, что мертв». Что способно вызвать в вас ощущение чуда? Примерно за 2 столетия до Рождества Христова возник список из 7 самых замечательных сооружений древнего мира. Из этих 7 до сегодняшнего дня сохранилась только египетская пирамида Хеопса. Она находится на западном берегу Нила и была построена около 2690 года до Рождества Христова или даже раньше. Геродот сообщает, что только для того, чтобы расчистить площадь для ее постройки, потребовалось 10 лет. 100 тысяч рабочих трудились на протяжении более чем 20 лет, чтобы возвести эту величайшую усыпальницу египетских царей. Мы можем лишь воображать себе красоту висячих садов Вавилона, еще одного из древних чудес света. Построенные Навуходоносором в 6 веке до Рождества Христова, эти сады с удивительными цветами и растениями состояли из нескольких террас, расположенных в виде уступов, которые возвышались на большую высоту и орошались сложной системой фонтанов. Другие чудеса света, такие как статуя Зевса, к примеру, или храм Дианы, колосс Родосский или Александрийский, не менее величественные сооружения, были, по всей вероятности, уничтожены землетрясениями. Для многих современных людей такими чудесами света являются достижения науки. Автомобиль, самолет, космические корабли, телевидение, рентгеновские лучи, кино, книгопечатание и так далее. Но что случилось с нами? Почему мы больше не удивляемся всем этим вещам? Потому что привыкли к ним? Или же потому что утратили ощущение чуда? Сегодня наша 5-я и последняя беседа из цикла «Великие тексты Евангелия». Я назвал ее «Величайшее чудо». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, главу 7. Вместо того, чтобы читать весь отрывок, я вкратце напомню вам, что тут происходит. Иисус пришел в город Капернаум, и там встретился с некоторыми из иудейских старейшин, которые сообщили,

0: сообщили ему о болезни слуги римского центуриона, сотника. Слуга этот был болен настолько серьезно, что, как говорит Библия, находился при смерти. По их просьбе Иисус пошел в дом сотника, но тот выслал ему навстречу своих друзей, которых попросил передать Иисусу такие слова: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Ведь затем он пояснил, почему счел это возможным: «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». Я хочу обратить ваше особое внимание на стих 9. «Услышав сие, Иисус удивился». Если Иисус удивился, значит, произошло нечто действительно невероятное, своего рода чудо. Что же могло удивить Бога? Прежде всего, его удивило смирение этого человека. Взгляните на отношение иудеев к этому человеку и на то, как он сам относился к себе. Старейшины пришли к Иисусу, умоляя его о том, чтобы он исцелил слугу сотника, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Помните, сотник этот не был евреем. Он был офицером римской армии, оккупационной армии. Он воплощал в себе тот гнет, от которого евреи страдали под властью Рима. Но, по всей видимости, этот конкретный сотник был добрым и хорошим человеком. Он, по-видимому, даже обратился в иудейскую религию. Ну, во всяком случае, он доказал свою любовь к еврейскому народу, построив синагогу. По мнению старейшин, он заслуживал Божие благословение. Он был достоин его. Но взгляните, что этот человек сам говорит о себе: «Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе». Этот дух истинного смирения удивил Иисуса. Во-вторых, его удивило исповедание этого человека. Взгляните на стих 8. «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». По сути, он говорит, что есть некая иерархия власти. «Я подвластен над ним, другие подвластны мне». Но при этом он исповедует, что Иисус имеет власть над всеми. Когда Иисус проявил свою власть над природными стихиями, усмирив бурю на Галилейском море, его ученики изумлялись и спрашивали: кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Но центурион не задавал вопросов. Он знал, что Иисус — Бог. И, наконец, Иисуса удивила его вера. «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой». И, вернувшись домой, его друзья увидели, что слуга здоров. Тогда Иисус сказал: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Помните, что сотник этот был чужаком. Какой он был национальности, мы не знаем, но, скорее всего, он был римлянин. И все же у него была вера, вера большая, и вера больше, чем у людей, выросших в еврейской религии. Очевидно, что он верил в возможность исцеления, потому и послал друзей навстречу Иисусу. Он просил бы исцеления своего слуги. И иногда нам кажется, что величайшая вера, которую может проявить человек, это вера в исцеление. Мне известны случаи чудесного исцеления, и, вероятно, они известны и вам. Были случаи, когда чудесным образом внезапно болезнь и немощь отступали, и человек выздоравливал. Случаи такого чудесного исцеления имели место и в моей семье. Я ни на миг не сомневаюсь в способности Бога творить подобные чудеса. Однако бывали времена, когда ответ на молитву приходил не сразу. Иногда Бог предпочитает исцелять посредством того, что мы можем назвать естественными средствами – надзор врача, лекарства, время. Но величайшее проявление веры – это не обязательно вера в исцеление. Если вы прочтете рассказ об этом же случае у Матфея, то там он добавляет такие слова Иисуса: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковым в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Другими словами, вера, которая так удивила Иисуса, была спасительной верой. Чудесно, когда Бог отвечает на вашу молитву и исцеляет тело вашего близкого или друга. Но гораздо более чудесно, когда по молитве веры мужчина или женщина рождаются свыше, и душа спасается от ада. Иисус увидел смирение этого сотника, услышал его исповедание, почувствовал его веру, и это наполнило его удивлением. Но как насчет ваших отношений с Богом через Господа Иисуса Христа? Познали ли вы это общение? Знаете ли вы Бога? Несколько лет назад в статье в журнале Newsweek я прочел, что все больше и больше американцев стремятся обрести ту особую близость с Богом, которую дает молитва. Один из опросов показал, что 91% женщин и 87% мужчин молятся. Но только 26% говорят, что регулярно чувствуют присутствие Бога, а 21% не чувствуют его никогда. И тому есть простое объяснение. Молитва должна быть основана на подлинной вере. Вере, источником которой является общение с Богом через Иисуса Христа. Единственный путь к познанию Бога лежит через Сына, которого Он послал нам, говорит апостол Иоанн. И вы также можете познать Его через веру. Вы скажете: «Норман, но моя вера так мала. Не знаю, услышит ли меня Бог». Уверяю вас, друг мой, важно не то, как велика ваша вера, а как велик Бог, к которому вы приходите. А Он вознаградит и самую малую веру.
1: Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы не растем и не развиваемся? Первое. Чувство достаточности и успокоения достигнуто. Никогда не чувствуй себя удовлетворенным и не говори «теперь я все достиг». Кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Завтрашний день в Боге лучше, чем сегодня. Он творит все новое, Он приготовил тебе новые блага. Он не хочет, чтобы ты останавливался на тех, которые ты вкусил. Не останавливайся на достигнутом. В этом мире нет нейтральной силы. В этом мире существует борьба, духовная борьба. И в этой духовной борьбе ты либо движешься вниз, либо поступательно, из веры в веру, из славы в славу, переходишь из силы в силу и растешь в Боге.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение книги пророка Аввакума. О самом авторе неизвестно практически ничего, кроме тех двух слов, которым завершается первый стих книги. Он звучит так. «Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум». Это надписание не оставляет сомнений в пророческом призвании автора. В начале других пророческих книг дается та или иная дополнительная информация, как, например, имя отца пророка, или имена царей, в дни которых служил пророк, или город, из которого он был родом. Но лишь в трех случаях авторы книг названы пророками, и один из них — пророк Аввакум. Примечательно, что, несмотря на это прямое указание на профессию автора, литературный стиль его послания скорее напоминает книгу псалмов и других книг мудрости. На основании заключительных слов этой книги, там есть указание, кому предназначалось данное произведение, а именно начальнику хора, делается предположение, что Аввакум мог быть мудрым.

0: музыкантом, левитом. По крайней мере, стиль послания свидетельствует о том, что он не только был пророком, но и поэтом. И самое главное, Аввакум был призванным Богом-служителем, который оставил человечеству одну из самых проникновенных книг Ветхого Завета. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Аввакума. Аввакум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которую он живет. Однако на основании того, что написано в книге его, я назвал бы сомневающимся Фомой Ветхого Завета, потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычна. Это не пророчество в строгом смысле слова. Из книги Аввакума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задавал Богу, и об ответах Бога. Аввакум мыслит очень объективно. Он ни в чем не уверен, а ответы на свои вопросы он ищет у одного лишь Бога. Аввакум все время задает вопросы. И только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах, переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет Аввакума о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Каково же послание этой книги? Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается песней славы. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным. Основной вопрос – книги Аввакума «Почему?». Почему Бог позволяет, чтобы зло существовало? Этот вопрос волнует всех думающих людей, и я считаю, что книга Аввакума содержит ответ на данный вопрос. Аввакума беспокоит видимое равнодушие Бога к судьбе своего народа, и он спрашивает Бога: «Почему ты ничего не делаешь?». В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость и страдания? И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Аввакума открыть глаза и посмотреть вокруг себя, на большой окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Великая Ассирийская империя на севере покорена. Ниневия, ее столица, разрушена. На берегах реки Ефрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом в Кархамисе. Победителя зовут Навуходоносор. И этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу. Бог говорит Аввакуму: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь». «Почему вы думаете, будто я ничего не делаю? Я не просто сижу и смотрю на этот мир. Я активно участвую в его делах». Бог управляет Вселенной как высшая сила, и Его действия направлены в первую очередь на искоренение греха. «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали», — обещает Бог. Более того, Он говорит: «Когда я скажу вам, что сделаю, вам трудно будет в это поверить. Вы думаете, что я ничего не делаю? Но я совершаю многое». Фактически Аввакум даже попросит Бога помедлить с выполнением его планов, когда узнает, что именно собирается сделать Бог. Сегодня люди спрашивают, почему Бог ничего не делает, чтобы искоренить грех? Но, друзья мои, Бог уже сделал кое-что для этого. 2000 лет назад Он отдал на смерть Своего собственного Сына. Бог вмешался в дела мира, и Он обещал, что однажды снова вмешается в дела мира. Но мир сегодня вовсю веселится, наслаждается жизнью и грешит, не желая ничего слышать о грядущем наказании. Безмятежность нынешних людей сродни тому спокойствию, с которым израильтяне времен пророка Аввакума относились к своему будущему. Они думали, что Бог не станет наказывать народ Божий, но они жестоко ошибались. Божий народ к тому времени повидал достаточно насилия, но оказалось, что израильтяне видели еще далеко не все. «Подождите, вот скоро придут вавилоняне», — предостерегает Аввакум, «и Бог покажет вам, что такое насилие». Все грехи израильского народа обернутся против них же самих. Этот принцип Божьего наказания мы уже упоминали. «Что человек посеет, то он и пожнет». А наказание, которое вскоре должно было обрушиться на Иудею, было поистине ужасным. Слова «народ жестокий и необузданный» представляют собой удивительно точную характеристику жителей Вавилонской империи. Это были жестокие, свирепые и нетерпеливые люди, стремившиеся завоевать весь мир. Напав на Иудею, они трижды захватывали Иерусалим и на третий раз сожгли его дотла. Вавилоняне никого не слушались. Они считали себя высшей расой, правителями мира, и никого не признавали равным себе. Бог говорит Аввакуму: «Посмотри вокруг себя. Видишь, на берегу реки Ефрат поднимает голову народ, который станет величайшей державой мира. И этот народ поднимется, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Бог говорит Аввакуму, что Вавилон захватит Иудею. Для Аввакума было большим потрясением слышать это. Но он честно передает иудеям все слова, которые сказал ему Бог. Аввакум пишет о народе-завоевателе. «Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». Другими словами, вавилоняне будут наступать неумолимо и непреклонно. Навуходоносор трижды направлял свои армии на Иерусалим. В последний раз он сжег город и храм и захватил в плен тех, кто остался жив. Вавилоняне собирались покорить как можно больше народов и сделать из них своих рабов. И Южное царство Иудея, в конце концов, было порабощено вавилонской армией. Вавилоняне полагались только на себя. Они были уверены в своих силах, они хвастались своими достижениями. Эти качества проявляются в Навуходоносоре, основателе Великой Империи. В книге пророка Даниила рассказывается, что Навуходоносор страдал от мании величия, эгоцентризма и истерии. Именно так охарактеризовали бы его поведение современные психиатры. У него было нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. В какой-то момент он даже перестал понимать, кто он на самом деле. Он бегал по полям и ел траву, как животное. Вот какой предводитель стоял во главе вавилонского войска. И сами вавилонские воины тоже были похожи на животных. Пророк Аввакум говорит, что вавилоняне прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Вавилонская армия была похожа на голодных хищников. Они набрасывались на добычу, как звери. А кавалерия вавилонской армии, по словам Аввакума, была притчей вечерних волков. Этот народ был поистине опасен. Итак, Бог сказал Аввакуму: «Ты думаешь, я не замечаю, что мой народ грешит? Совсем нет. Я вижу все их грехи. И если мой народ не раскается, то я помогу другому народу, живущему сейчас на берегах реки Ефрат, возвыситься и захватить Иудею в плен». Друзья мои, вавилоняне напали на Иерусалим, и исторические свидетельства показывают, что разрушение Иерусалима было ужасно. Невозможно даже рассказать о некоторых вещах, которые совершали вавилоняне, когда угоняли в рабство народ Иудеи. А после того, как Бог сообщил Аввакуму, что собирается использовать вавилонян для суда над евреями, у Аввакума возникает новый вопрос. Его мы находим в 12 стихе 1 главы, где Аввакум пишет: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». Смотрите, какая проблема возникает перед Аввакумом. Он понимает, что вавилоняне более грешны, чем народ Иудеи, и спрашивает, почему же Бог избрал более греховный народ для наказания народа сравнительно менее греховного? А мы с вами знаем, что Бог не впервые использует такой метод. В 10 главе книги пророка Исаии, стих 5, говорится, что Бог использовал ассирийцев для выражения своего гнева. Иначе говоря, Бог использовал Ассирию, чтобы наказать Северное царство. А после этого Он осудил Ассирию за ее собственные грехи. Мы видим, что здесь повторяется та же самая картина. Бог собирается использовать грешный Вавилон, чтобы наказать свой народ. И когда он выполнит свое намерение, то накажет и Вавилон. Вот каким способом Бог принимает участие в делах людей. Но проблема еще не решена. Как может святой Бог использовать грешников для достижения своих целей? Возможно, эта мысль для вас нова, но она не раз подтверждается в Писании. Американцы не раз слышали, иногда даже с церковной кафедры, что Бог никогда не позволит какому-нибудь другому государству победить Соединенные Штаты, потому что американцы такие славные, справедливые и замечательные. Они посылают миссионеров к неверующим народам, и Бог никогда не будет использовать никакой другой народ, чтобы наказать Америку. Однако, друзья мои, если вы верите в Библию, то вы знаете из нее, что Бог не слушает людей, когда намеревается их наказать. Он не раз наказывал менее грешный народ с помощью более грешного. И он может наказать Америку, равно как и любую другую страну, Россию, Германию или Китай. Я не буду сейчас говорить о других странах. Пускай их народы сами вспомнят о своих грехах и задумаются о том, какое наказание может обрушиться на их головы. Я скажу только об Америке. Я уверен, если бы мы сегодня видели, что совершает Бог на сцене мировой истории, мы пришли бы в ужас. Мне кажется, что Бог сейчас действует против американского народа. Почему? Да потому что когда-то наш народ знал Бога, пускай даже это знание было поверхностным. Когда-то давно в нашей стране уважали Библию. Немногие хорошо знали ее, но ее уважали. А в наше время американский народ совершенно не уважает Библию и не обращает на нее внимания. Люди клянутся, положив на нее руку, но мало кто из них знает, что скрыто за ее обложкой. Так позволит ли нам Бог грешить далее, если мы уже сейчас ведем столь нечестивую жизнь? Не думаю. Может ли Бог наказать нас с помощью другого нечестивого народа? Точно такой же вопрос задал Богу пророк Аввакум. Он спросил, почему святой Бог решил покарать свой народ руками грешников? Послушайте, как красноречиво Аввакум жалуется на эту кажущуюся несправедливость. «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой?» Бог существует издревле, то есть Он вечен. «Господь, Бог мой, святый мой!» — обращается к нему Аввакум. То есть Аввакум фактически говорит: «Ты святой Бог. Как ты можешь действовать через такой народ, как вавилоняне?» Мы слышали о великом народе, который появился на берегах Евфрата, но я даже не мог представить себе, что ты пошлешь этот народ против нас. Ведь вавилоняне до настоящего времени были нашими друзьями. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно. Он показал им все сокровища своего царства. И послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Он не понимал, почему святой Бог использует такой метод. После столь торжественного обращения к Богу Аввакум говорит: «Мы не умрем». В этом он прав. Бог дал такое обещание еще Аврааму, Исааку и Иакову. Бог давал подобное обещание Моисею, Иисусу Навину и Давиду. Он давал обещание пророкам, которые жили до Аввакума. Бог говорил, что никогда не позволит своему народу погибнуть. «Мы не умрем». Кстати говоря, это хорошая фраза, которую не мешало бы принять во внимание всем, кто по каким-то причинам не любит потомков Авраама. Бога по-прежнему интересует народ Израиля. Бог не забыл о евреях. И его вечный замысел связан, во-первых, с этим народом, а во-вторых, с церковью, которую он призвал к себе из этого мира. И слава Богу, что сегодняшние верующие в Иисуса Христа тоже могут сказать: «Мы не умрем». Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Он сам так говорил, что пришел умереть вместо нас с вами. Он провозгласил: «Я есть воскресение и жизнь». И в доказательство достоверности своего обещания он воскрес из мертвых. Как написано в послании к римлянам, глава 4, стих 25, «Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Господь Иисус сказал плачущим сестрам Лазаря: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Когда Аввакум говорил «мы не умрем», он был совершенно прав. Эту истину еще раз подтвердил Иисус Христос, сказавший: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Эти слова Иисуса записаны в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 25 и 26. Именно в них заключается смысл благой вести, и мы с вами должны поверить в нее. Конечно, однажды мы умрем физически, но пускай это вас не волнует. Думайте в первую очередь о том, не мертвы ли вы сегодня духовно. И ведь если вы мертвы духовно, то вы будете мертвы в преступлениях и грехах всю вечность, то есть вечно отделены от Бога. Бог свят, и Он не потерпит греха на небесах. Но Он обещал нам, что если мы поверим в Его Сына, Он даст нам жизнь вечную. Бог говорит: «Если вы верите, что вы грешны, что вы не заслуживаете спасения и не можете добиться Его самостоятельно, то Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь в дар, и вы будете спасены Моей благодатью, вы получите вечную жизнь». Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Друзья мои, а можете ли вы сказать, что вы приняли спасение, дарованное вам Сыне Божьим? Если да, то в таком случае вы имеете жизнь, жизнь вечную, и вы никогда не умрете. Когда Аввакум сказал Богу «мы не умрем», он был на правильном пути. Но, как и многие из нас сегодня, он не понимал смысла некоторых поступков Бога. Ранее Бог уже сказал Аввакуму, что смотреть на происходящее нужно с определенной точки зрения. И у нас с вами, друзья, есть огромное преимущество перед Аввакумом, потому что мы можем взглянуть на события того времени в перспективе истории. В результате мы прекрасно видим, как Бог воздействовал на этот народ и на весь мир. Мы также получаем возможность увидеть, что именно Бог делает для Своей Церкви в этом мире. Бог достигает Своих целей поистине чудесным образом. В Писании Он утверждает, что Его пути могут быть совершенно непонятны нам, а Его мысли недоступны нам. В 50 главе Исаии, стихи 8 и 9 написано: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Друзья мои, пусть вас не беспокоит то, что вы думаете не так, как Бог. Ведь вы не Бог. Хотя, к сожалению, многие люди пытаются занять его место. Они пытаются сами добиться спасения. Они думают, что могут заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Они ждут, что однажды Бог погладит их по головке и скажет: «Ты такой славный, замечательный мальчик». Но на самом деле они грешники, отчужденные от Бога, не способные приблизиться к Нему. Мы можем прийти к нашему Небесному Отцу только Его путем. В противном случае мы не попадем на небо. Вы должны понять это, друзья мои. Мы гордый народ, которому нужно пережить поражение, чтобы наша гордость лопнула, как проколотый воздушный шар. Вместо того, чтобы обвинять других в проблемах, которые существуют у нас в стране, в церкви или в семье, нам надо бы стать на колени перед Богом, признаться в своих собственных грехах и попросить у Бога спасения и помощи для себя самих. Мне остается только удивляться, насколько легко человек может изменять свое мнение. Я много раз ездил в Флагстафф, штат Аризона, на библейскую миссионерскую конференцию, где у меня была возможность пообщаться с индейцами. И там я получил хороший урок, связанный с тем, как люди смотрят на происходящее. Один молодой пастор-индеец сказал мне: «Знаете, доктор Маги, в былые времена, когда индейцы нападали на деревню и убивали несколько белых, это называлось бойней. Но когда белые совершали набег на индейскую деревню и убивали все население, это называлось победой». Не правда ли поразительно, с каким упорством люди стремятся считать себя хорошими парнями? Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы продолжим читать первую главу книги пророка Аввакума и поговорим о причинах, по которым Аввакум не допускал возможности уравнять свой народ с другими. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: 75% ученых, которые вникают в макрокосмос и в микрокосмос и познают другие законы мироздания, они видят законодателя за этими законами. 75% ученых верующие люди, искренне верующие люди. И только нас держали вот в таком, знаете, железном занавесе, и очень много было лжи. Если человек ищет Бога, он обязательно его найдет. Вот Веденский, он сказал простую вещь. Он говорит, кто-то прошел. Не может быть, что те моральные законы, та милость, тот свет, к которому тянется душа человека, это все вымысел, это все деятельность нашего ограниченного, бренного сознания. Не может быть, что сегодня Христос не остановился здесь и не зовет тебя.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Аввакума. Принято считать, что упоминание о вавилонянах в 6 стихе 1 главы говорит о том, что эта книга была написана в 7 веке до нашей эры. Наиболее вероятная дата ее написания – между 606 и 604 годом. Это был период крайнего обострения международной обстановки и социального разложения в самой Иудее. Вавилон заявил о себе как о мировой державе. Едва родившись, новая могущественная империя делала попытки распространить свое влияние на весь тогдашний мир. Как мы знаем, на тот момент ей это удалось. В то же время международное положение Иудеи становилось все тревожней. Беспокойство вызывало и внутреннее положение в стране. Волнения и беспорядки во времена царя Иоахаза еще больше нагнетали обстановку. Вторгшиеся в страну египтяне посадили на трон Иоакима, человека нечестивого, недоброго нрава. И вот в такой обстановке неопределенности и страха выступил со своим пророческим посланием Аввакум. Его пророчество проникнуто сокрушением сердца о насилии, о раздорах и нравственном разложении сограждан, о торжестве в Иудее суда неправедного. Неудивительно поэтому, что в первых строках этой книги мы читаем горестное «почему». «Почему, Господи, Ты не вмешиваешься? Почему не препятствуешь тому, что происходит?» И вот здесь интересно не то, что такой вопрос возник, а то, что пророк на свой вопрос получил ответ от Бога. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Аввакума. Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается нотой прославления. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным. И основной вопрос книги Аввакума – почему? Почему Бог позволяет, чтобы зло существовало? Этот вопрос волнует всех думающих людей. И я считаю, что книга Аввакума содержит ответ на данный вопрос. Аввакума беспокоит видимое равнодушие Бога к судьбе своего народа, и он спрашивает у Бога, «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают, «Почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость, страдания?» И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Аввакума открыть глаза и посмотреть вокруг себя на большой окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Великая Ассирийская империя на севере покорена. Ниневия, ее столица, разрушена. На берегах реки Евфрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом. Победителя зовут Навуходоносор, и этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу. Но после того, как Бог сообщил Аввакуму, что собирается использовать вавилонян для суда над евреями, у Аввакума возникает новый вопрос. Его мы находим в 12 стихе 1 главы, где Аввакум пишет: «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». Смотрите, какая интересная проблема возникает перед Аввакумом. Он понимает, что вавилоняне более грешны, чем народ Иудеи, и с удивлением спрашивает Бога, «Не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой?» То есть, говоря другими словами, Аввакум спрашивает, «Господи, ведь мы поклонялись Тебе с давних времен. Так почему же Ты избрал более греховный народ для нашего наказания?» Мы с вами знаем, что Бог не впервые использует такой метод наказания. В 10 главе книги пророка Исаии, стих 5, говорится, что Бог использовал ассирийцев для выражения своего гнева. То есть Бог использовал Ассирию, чтобы наказать Северное царство. А после этого Он осудил Ассирию за ее собственные грехи. Но Аввакум, похоже, этого не знает и он искренне удивлен. Послушайте еще раз, как красноречиво Аввакум жалуется на эту кажущуюся несправедливость. «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой?» Аввакум не может понять, почему святой Бог должен обращаться за помощью к такому грешному народу, как вавилоняне. Израильтяне слышали о великом народе, который появился на берегах Евфрата, но они даже не могли представить себе, что Бог пошлет этот народ против них. Ведь вавилоняне до настоящего времени были друзьями иудеев. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно. Он показал им все сокровища своего царства. И послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Он не понимал, почему святой Бог использует такой метод. Когда Аввакум сказал Богу «Мы не умрем», он был на правильном пути. Но, как и многие из нас сегодня, он не понимал смысла некоторых поступков Бога. Хотя у нас с вами, друзья мои, есть огромное преимущество перед Аввакумом, потому что мы можем взглянуть на события того времени в перспективе истории. В результате мы прекрасно видим, каким образом Бог воздействовал на этот мир и на народ Израиля. И мы также получаем возможность увидеть, что именно Бог делает для своей церкви в этом мире. После столь торжественного обращения к Богу, Аввакум говорит «Мы не умрем». И в этом он прав. Бог дал такое обещание Аврааму, Исааку, Иакову. Бог давал подобные обещания Моисею, Иисусу Навину, Давиду. Он давал обещания пророкам, которые жили до Аввакума. Бог говорил, что никогда не позволит своему народу погибнуть, и он сдержит свое обещание. Кстати говоря, «мы не умрем» — это хорошая фраза, которую не мешало бы принять во внимание всем, кто по каким-то причинам не любит потомков Авраама. Бога по-прежнему интересует народ Израиля. Бог не забыл о евреях, и его вечный замысел связан, во-первых, с этим народом, а во-вторых, с церковью, которую он призвал к себе из этого мира. И слава Богу, что сегодняшний

воскрес для оправдания нашего. И когда Аввакум говорит «мы не умрем», он совершенно прав. Эту истину еще раз подтвердил Иисус Христос, сказавший: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Эти слова Иисуса записаны в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 25-26. Именно в них заключается смысл благой вести, и мы с вами должны поверить в нее. Конечно, однажды вы умрете физически, но пускай это вас не волнует. Думайте в первую очередь о том, не мертвы ли вы сегодня духовно. Ведь если вы мертвы духовно, то вы будете мертвы в преступлениях и грехах всю вечность, то есть вечно отделены от Бога. Бог свят, и Он не потерпит греха на небесах. Но Он обещал нам, что если мы поверим в Его Сына, Он даст нам жизнь вечную. Бог говорит: «Если вы верите, что вы грешны, что вы не заслуживаете спасения и не можете добиться Его самостоятельно, то Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь в дар, и вы будете спасены Моей благодатью, вы получите вечную жизнь». Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Друзья мои, а можете ли вы сказать, что вы приняли спасение, дарованное вам в Сыне Божьем? Если да, то в таком случае вы имеете жизнь, жизнь вечную, и никогда не умрете. Однако многие люди, к сожалению, не понимают этой простой истины и пытаются занять место Христа. Они пытаются сами добиться спасения. Они думают, что они могут заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Они ждут, что однажды Бог погладит их по головке и скажет: «Ты такой славный, замечательный мальчик, а все, кто окружает тебя, мерзкие грешники, которые не заслуживают Моей милости». Но такого не будет. На самом деле все мы грешники, отчужденные от Бога и не способные приблизиться к Нему самостоятельно. Мы можем прийти к нашему Небесному Отцу только через жертву Иисуса Христа. И другого пути на небо нет. Но иудейский народ в дни пророка Аввакума думал совсем по-другому. Аввакум, уверенный в богоизбранности евреев, утверждает: «Мы не умрем». И тут же показывает пальцем на Вавилон, говоря: «Они плохие, а мы хорошие». Аввакум заискивает перед Богом и, уверенный в исключительности своего народа, говорит: «Ты, Господи, ведь только для суда дал возможность этим грешникам возвыситься. Но посмотри внимательно на нас. Мы не такие уж плохие. Это вавилоняне плохие. Это их ты должен судить». Аввакум только что спрашивал, почему Господь ничего не делает с грехом среди его собственного народа. Аввакум только что говорил, что народ Божий не повинуется Богу, не соблюдает закон, не обращает внимания на заповеди. И Аввакум только что обвинял Бога в бездеятельности. Но, получив от Бога непонятный ответ, пророк словно забывает о своем первом вопросе. И вот какое возражение приводит Аввакум в 13 стихе 1 главы. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь». Это правда. Святой Бог не может смотреть на зло и преступление. Вот почему никто из грешников не сможет попасть на небеса. Вот почему все мы должны получить прощение грехов. Мы все нуждаемся в очистительной силе спасительной крови Агнца. Нам нужно обрести новую природу. Мы должны родиться свыше. Даже Никодим, очень благочестивый человек, должен был родиться свыше и обрести новую природу. Выполнение религиозных предписаний не очищает от греха. Только кровь Господа Иисуса Христа, который умер и воскрес, способна смыть наш грех. Бог не может терпеть прегрешение.
он не станет их терпеть. Вот

чему вам закрыт вход на небеса, пока вы грешны. А когда Бог прощает вас, это происходит потому, что Его Сын уже уплатил за ваши грехи. Бог не сентиментальный старичок, который не может по доброте своей судить людей, живущих на земле. Бог свят, и Он не потерпит наше преступление. Вы должны исповедаться в своих грехах, чтобы Он простил вас и принял. «Для чего же ты смотришь на злодеев?» — говорит Аввакум. То есть он возмущается. «Боже, как же ты можешь доверять суд над нами, этим вавилонянам? Они ведь грешники и злодеи, и он прав. Они действительно были такими. Но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью. Не стоит надеяться, что Бог постесняется судить какой-то народ руками грешников». И я хочу искренне признаться, что меня такое положение дел немного пугает. Сейчас я говорю с вами как белый человек, как американец. Многие годы белые люди из европейских стран правили всем миром. В Европе жили гордые, великие народы. А потом одним из ведущих народов мира стали американцы. Но Бог унизил нас в результате войны во Вьетнаме. И Он унижает нас сейчас, когда ведутся войны на Среднем Востоке. Даже кажущиеся победы на деле являются признаками нашей слабости. Ведь арабам достаточно только лишить нас запасов нефти, и мы окажемся в сложном положении. Бог по-прежнему руководит миром, и я с огромным любопытством слежу за международными событиями. Многочисленные кризисы последнего времени могут испугать многих людей, но Бога они не пугают. Бог по-прежнему отвечает за происходящее. Ничего не случается помимо Его воли, ведь Он все еще правит этой вселенной. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, говорит Аввакум. И здесь он не прав. Не существует тех, кто праведнее, потому что все мы грешники. Аввакуму следовало бы сказать, нечестивец поглощает тех, кто менее грешен. Но Бог никогда не обещал разделять людей на тех, кто более грешен, и на тех, кто менее грешен. Бог просто собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ». А сейчас я собираюсь прочесть вам один из наиболее красноречивых фрагментов Слова Божьего, стихи с 14 по 16 из первой главы книги пророка Аввакума. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои. И оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя», — пишет Аввакум. Речь идет о жестокости, с которой вавилоняне обращались со своими врагами, как с рыбой, как с пресмыкающимися, совершенно беззащитными. Уда, сеть, невод символизируют войска и оружие, с помощью которых вавилоняне завоевали другие народы. В других местах Библии тоже упоминаются сети, символ рыбной ловли. Но там речь идет о спасении людей, а не о желании погубить их. Помните, что Господь Иисус сказал некоторым своим ученикам, которые были рыболовами? Эти слова приводятся в 4 главе Евангелия от Матфея, стих 19. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Друзья мои, по-моему, быть ловцом человеков – величайшее в мире занятие, и я считаю себя одним из них. Сегодня последователи Христа действительно ловят людей, то есть возвещают им благую весть о дарованном через Христа спасении.
Аввакум развивает дальше тему с использованием рыболовных символов и говорит: «Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему». Вавилоняне, конечно же, были язычниками, и они не благодарили живого истинного Бога за свои успехи. То есть они кадили неводу своему. В Южной Калифорнии есть рыбаки, которые считают, что у них бывают хорошие уловы, потому что священник благословил их снасти. Но все это неправда, друзья мои. У нас бывает много еды, потому что Бог благ. И это единственная причина. Бог благ, и Он дает нам все необходимое. А теперь давайте прочитаем 17 стих 1 главы книги пророка Аввакума. «Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?» Здесь Аввакум задает Богу вопрос. «Неужели ты позволишь вавилонянам существовать, чтобы они дальше уничтожали народ за народом?» А Бог отвечает: «Нет. Я собираюсь отправить Иудею в вавилонский плен, в наказание за грехи, но потом я буду судить и Вавилон». Друзья мои, Бог так и сделал. И в наше время Вавилон лежит в руинах, в прахе веков. Его руины – молчаливый, но красноречивый свидетель в пользу того, что Бог судит зло. В заключении нашей беседы позвольте мне немного поговорить о значении, которое имеют вопросы Аввакума для нас сегодня. Во-первых, Аввакум спрашивает, почему Бог допускает зло. И мы знаем ответ. Бог допускает зло, потому что Он долготерпелив. Он не хочет, чтобы кто-то из грешников погиб. Поэтому Он послал нам Спасителя. Бог даровал нам спасение, когда во время Своего первого пришествия на землю Христос умер на кресте. Второй вопрос Аввакума таков. Почему Бог не судит грешников? И Бог ответит на этот вопрос делами в момент второго пришествия Христа, потому что тогда Он будет судить грешников. Нам нужно просто взглянуть на эти два вопроса с правильной перспективы. Христос пришел на землю в первый раз, чтобы принять терновый венец и умереть на кресте. А когда Он придет в следующий раз, на Нем будет венец славы, в руках у Него будет скипетр, и Он будет править землей. Теперь давайте подумаем об ответе на такой вопрос. Почему Бог позволяет, чтобы плохое случалось именно со мной? Честно признаюсь, я не знаю конкретного ответа лично для каждого из вас, но я знаю, что Бог поможет вам найти этот ответ. Несколько лет назад я остановился в мотеле в Силуам Спрингс, штат Арканзас, находившемся совсем рядом со штатом Оклахома. И эта остановка вызвала в моей душе множество воспоминаний, поскольку в штате Оклахома похоронен мой отец. Когда мне было 14 лет, я ходил плакать на его могилу. Он погиб в результате несчастного случая во время работы на хлопкоочистительной машине. Когда похороны закончились и все разошлись, я приехал к его могиле на велосипеде. Я плакал и говорил: «Боже, почему ты забрал его?» Прошло время, и теперь я знаю ответ на этот вопрос. Я знаю, что Бог избрал такой путь, чтобы преподать духовный урок ребенку, который в противном случае никогда не посвятил бы свою жизнь христианскому служению. Так вот, друзья мои, имеем ли мы право сомневаться в действиях своего Творца? Имеет ли маленький человечек право перед лицом небес спрашивать, почему ты делаешь это? Начнем с того, что это вообще не наше дело. Это дело Бога. Это Его вселенная, и Он управляет ею так, как Ему угодно. Нам следует просто довериться Ему. Ведь Бог по-прежнему отвечает за происходящее.
На нашей земле ничто не случается помимо его воли, ведь он все еще правит всей этой вселенной. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на следующих занятиях. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, ваша реальность, может быть, незаметно уже превратилась в виртуальность. Многие люди живут в нереальном мире. Они живут переживаниями сериалов, которых их пичкают в телевидении. Они живут компьютерными играми. У вас была какая-нибудь молодежь, когда вы так наигрались? Вот я помню, первая игра, когда появилась «Тетрис». Глаза закроешь, а они все падают, падают. Это хорошо, если только на время, и потом немножко опять отходишь. Но многие люди сегодня живут в вымышленном мире, нереальном мире. А для Бога это просто слепота, это тьма, это мрак, но красиво разукрашенный огнями сатаной. Что это за удивительная способность нашей души? Через глаза, получая информацию, иметь какие-то образы, вещей, которых мы не видим, и тем не менее иметь твердое понимание и представление о них. И наоборот, ходить вокруг да рядом, около, и остаться слепым, нищим, обездоленным в суете этого мира у этих земных дорог.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: в удивительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. О чем пишет здесь автор послания? Прежде всего, апостол Павел противопоставляет здесь два вида мудрости — человеческую и Божью. Говоря о неэффективности человеческой мудрости в деле проповеди Евангелия, апостол Павел вовсе не имеет в виду, что Бог одобряет невежество и отвергает любую мудрость. Он лишь обращает внимание своих читателей на то, что есть мудрость, которая исходит от Духа Святого, и хочет, чтобы она сделалась достоянием читателей. Суть этой премудрости Божией заключается в благой вести, которую проповедовал апостол Павел. Он был убежден, что, в отличие от красноречивых слов человеческой мудрости, божественную мудрость можно постигнуть только путем откровения. В сердцевине этой мудрости — план спасения человечества, предназначенный Богом еще прежде создания мира. Знание, которое до недавнего времени было сокрыто от людей, теперь становится достоянием тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Это откровение дано людям свыше, от Бога, и получили его верующие во Христа посредством Духа Святого. В 9 стихе речь идет о благословениях, которые ожидают спасенных. Познать это, то есть проникнуть в эту тайну, коринфяне могли только благодаря Духу Святому. Именно Он открывает людям все сокровенные тайны Божии, которые касаются спасения. Апостол Павел иллюстрирует свою мысль следующим образом. Он проводит аналогию с духом человеческим. Слово «дух» в Библии употребляется в нескольких значениях. Во-первых, это может означать жизнь, дыхание. «Тело без духа мертво», — пишет апостол Иаков. В этом же смысле говорится о душе живой в книге «Бытие». Второе значение слова «дух» — это нематериальная духовная сущность человека, благодаря которой он чувствует, думает, и в этом смысле значение слова «дух» аналогично понятию «душа». Еще одно значение, которое выделял в частности Мартин Лютер, можно сформулировать как внутреннюю глубину существа, благодаря которой человек в состоянии постичь вечное. В данном отрывке Священного Писания говорится о том, что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Возможно, это высказывание является ссылкой на 20 главу книги «Притч», где речь идет о духе человека, который испытывает все глубины сердца. Логика апостола такова. Если никто не в состоянии проникнуть в мысли другого человека, поскольку они известны лишь духу человеческому, то и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Вот почему люди, которые не пережили духовного возрождения, а значит и не имеющие Духа Святого, зачастую не способны воспринимать духовные истины. Тем же, кто хочет познать Бога, он открывает себя посредством Духа Святого. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучать вторую главу книги пророка Аввакума. Читая первую главу, мы увидели, насколько искренне беспокоит Аввакума видимое равнодушие Бога к судьбе его народа. И Аввакум спрашивает: «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают: Почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей?

и не прекращает насилие, несправедливость и страдания. И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Аввакума открыть глаза и внимательнее посмотреть вокруг себя, на окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Мало того, Бог сообщает пророку, что намеревается наказать иудеев с помощью Вавилонской империи. Но Аввакум не может понять, почему святой Бог должен обращаться за помощью к такому грешному народу, как вавилоняне. Израильтяне слышали о великом народе, который появился на берегах Евфрата. Но они даже не могли представить себе, что Бог пошлет этот народ против них. Ведь вавилоняне до настоящего времени были друзьями иудеев. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно, он показал им все сокровища своего царства. Послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Аввакум, уверенный в богоизбранности евреев, утверждает: «Мы не умрем». И тут же показывает пальцем на Вавилон, говоря: «Они плохие, а мы хорошие». Аввакум заискивает перед Богом и, уверенный в исключительности своего народа, говорит: «Ты, Господи, ведь только для суда дал возможность этим грешникам возвыситься. Но посмотри внимательно на нас. Мы не такие уж плохие. Это вавилоняне плохие. Это их ты должен судить». Аввакум только что спрашивал, почему Господь ничего не делает с грехом среди его собственного народа. Аввакум только что говорил, что народ Божий не повинуется Богу, не соблюдает закон, не обращает внимания на заповеди. И Аввакум только что обвинял Бога в бездеятельности. Но, получив от Бога столь поразительный ответ, пророк словно забывает о своем первом вопросе и тут же спрашивает Бога: «Для чего же ты смотришь на злодеев?» То есть он возмущается: «Боже, как ты можешь доверять суд над нами, вавилонянам? Ведь они грешники и злодеи». И он прав. Вавилоняне действительно были грешниками и злодеями, но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью. Аввакум пытается даже сделать выговор Богу, упрекая его: «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» И тут он оказывается неправ. Аввакум забывает, что не существует тех, кто праведнее, ибо мы все грешники. И Аввакуму следовало бы сказать: «Нечестивец поглощает тех, кто менее грешен». Но Бог никогда не обещал разделять людей на тех, кто более грешен, и тех, кто менее грешен. Бог просто собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. И Аввакум всерьез намеревается разобраться в этом вопросе. Он развивает дальше тему наказания с использованием рыболовных образов. Уда, сеть и невод в его речи становятся символами войск и оружия, и Аввакум с отвращением отзывается о вавилонской армии, которая борется против окружающих народов. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему». Вавилоняне, конечно же, были язычниками, и они не благодарили живого истинного Бога за свои успехи. То есть они кадили неводу своему. Обобщая содержание первой главы в контексте всего Священного Писания, можно сказать, что Аввакум задает Богу два вопроса. Во-первых, он спрашивает: «Почему ты не наказываешь грех?» А Бог отвечает:
Я собираюсь отправить иудеев в вавилонский плен в наказание за грехи, но потом я буду судить и Вавилон. Друзья мои, в наше время Вавилон лежит в руинах, которые являются молчаливым, но красноречивым доказательством того, что Бог судит зло. А второй вопрос Аввакума таков. Почему Бог не судит грешников? И Бог ответит на этот вопрос делами в момент второго пришествия Христа, потому что именно тогда Он будет судить грешников. Мы, в отличие от Аввакума, имеем гораздо больше возможностей взглянуть на эти два вопроса с правильной перспективы. Христос пришел на землю в первый раз, чтобы принять терновый венец и умереть на кресте. А когда Он придет в следующий раз, на Нем будет венец славы, а в руках у Него будет скипетр, и Он будет править землей. Таков замысел Бога, в соответствии с которым будет наказано зло. Итак, мы закончили изучать первую книгу пророка Аввакума. Из нее мы узнали, сколь серьезные проблемы волнуют пророка. Теперь пророк уже знает, что у Бога есть ответы на все вопросы. Бог ответил на первый вопрос Аввакума, что вызвало у пророка еще один вопрос, гораздо более сложный. Но у Бога оказался ответ и на него. А сейчас давайте обратимся к тексту второй главы. Послушайте первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакум говорит, что собирается подняться на башню и ждать. И не думайте, что он собирался там читать газеты. Пророки в пророческих книгах часто сравниваются с часовыми стражами. Например, в книге Иезекииля, в 3 главе, стих 17, написано: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Пророки были стражами, которые обращались к народу и несли ответственность перед Богом за передачу людям его предостережений. В древности города были обнесены крепостными стенами, а на стенах стояли часовые. Они следили ночью, не приближается ли враг, и от усердия часового зависела безопасность города. Если же часовой предавал город или не поднимал тревогу при приближении врага, город был в большой опасности. Используя этот образ, Аввакум, Божий пророк, говорит, что собирается подняться на башню и ждать вестей от Бога. Он собирается внимательно наблюдать, чтобы узнать, что скажет ему Бог. Аввакум говорит: «Я поднимусь на башню и буду терпеливо ждать, потому что я знаю, что у Бога есть ответ на мой вопрос. Я не знаю, каким будет этот ответ, но я знаю, что у Бога есть ответ, и я получу его в должное время». Аввакум собирается узнать, что ему отвечать по жалобе его. Слово «жалоба» здесь не самый лучший перевод слова, которое используется в оригинале, потому что Аввакум на самом деле не жалуется и не ставит под сомнение решение Бога. Аввакум знал, что Бог даст ему правильный ответ, чтобы он понял пути Бога, и он терпеливо ждал ответ. Бывает, что Бог медлит. В любом случае, Бог никогда не торопится. И Бог собирался дать Аввакуму ответ, но в свое время. Это мы всегда спешим, а Бог не спешит. Мы часто говорим, что Христос скоро грядет. Но где в Библии говорится, что Он придет в торопях? Я не нашел такого места. Иисус сказал: «Я гряду скоро». Но Он не собирался делать это с поспешностью. Уже 2000 лет прошло с тех пор, как он произнес эти слова. И вряд ли мы могли бы сказать, что это малый срок. Христос сказал, что его возвращение будет быстрым.
потому что все события, упоминаемые в книге Откровения, которые произойдут в момент его возвращения на землю, будут происходить быстро. Последние 7 лет перед вторым пришествием Христа начнутся с восхищения Церкви. И когда Церковь покинет землю, события начнут развиваться все быстрее и быстрее, молниеносно, одно за другим. Христос грядет вскоре. Пришествие Его будет быстрым. Но Он придет не торопясь и не запыхавшись из боязни опоздать. А потому, ожидая Его пришествия, мы должны в первую очередь помнить о неизбежности этого события и не торопить Бога с выполнением обещанного. Христос не только не торопится, но Он также и не задерживается, в противовес утверждениям некоторых благочестивых служителей. Господь придет в должное время, время, которое назначено Богом, а не мною и не вами. Он не медлит, и нам следует помнить, что Господь долготерпелив. Он ждет, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Даже в Вавилоне во времена Аввакума тоже жили люди, которых Бог собирался спасти. И Он не торопился наказать их. А 70 лет вавилонского плена, несмотря на весь ужас происходившего, одновременно послужил прославлению имени Божьего. Ведь с помощью своего народа он добрался до самого сердца вавилонского царя Навуходоносора. Аввакум говорит: «Сейчас я пойду на свою сторожевую башню. У меня нет ответа на вопрос, но я собираюсь ждать этого ответа от Бога». И мы с вами, друзья мои, должны руководствоваться верою, а не знанием. В 5 главе 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о том времени, когда наши тела будут лежать в могилах. Но настанет день, когда придет Христос и воскресит наши тела. Между погребением и воскресением наших тел пройдет некоторое время. И Господь не торопится, если взглянуть на Его поступки нашими глазами. Вот почему апостол Павел пишет в 5 главе 2 послания к Коринфянам, стих 2: «Мы ходим верою, а не видением». Помню, когда я был маленьким и жил в Оклахоме, в нашем районе часто случались торнадо. Бывало, ночью отец брал меня на руки и нес куда-то, а я плакал и спрашивал: «Куда мы идем?» Он относил меня в укрытие, где было темно, сыро и не очень удобно. Там он клал меня на матрас, и утром я просыпался в полной безопасности. Когда я был маленьким, папа не объяснял мне, что такое торнадо. Он просто защищал меня от этого бедствия. А когда мой отец умер, я стал полагаться на защиту моего небесного отца. Иногда Бог делает вещи, которые непонятны нам. Например, Он забрал моего первого ребенка. Я часто задавал ему вопросы в связи со смертью моего сына. Более того, я до сих пор спрашиваю его об этом, но я знаю одно. Бог может ответить на этот вопрос, и Он однажды даст мне ответ. А пока я буду просто верить, что Он все сделал правильно. И я верю в это с детства, с тех самых пор, как отец брал меня на руки и относил в убежище. И я уверен, что мой Небесный Отец не совершает случайных поступков в моей жизни. Но вернемся ко 2 главе книги пророка Аввакума и прочтем 2 стих. «И отвечал мне Господь и сказал: „Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать“». Бог говорит Аввакуму: «Запиши это видение, чтобы люди, живущие в 20 веке, в особенности этот парень Маги, который задает столько вопросов, получили от меня ответы». Причем Бог особо оговаривает условия, чтобы читающий легко мог прочитать. Иногда мы говорим: «Тот, кто захочет прочитать, сможет это сделать». Но здесь Бог имеет в виду другое. Он говорит, что когда мы куда-либо движемся, мы должны иметь с собой дорожную карту.
И мы должны знать, куда мы идем. Мы должны четко видеть свой путь. Сначала прочесть путеводитель, а потом идти. Мало того, узнав о направлении своего движения, мы должны рассказывать о прочитанном другим людям. Мы должны быть посланниками Божьего Слова и ходить в вере, чтобы наш путь не представлял собой метание из стороны в сторону. Друзья мои, сегодня многие пытаются проповедовать и учить Слову Божьему, не имея соответствующей подготовки. Им следовало бы прочесть побольше, прежде чем начинать действовать. Я помню, что когда я хотел начать служение, мне казалось, что надо бросить колледж и не тратить время на занятия в семинарии, а тут же приступить к проповедям в библейской школе. Я благодарю Бога за чудесного, замечательного пастора, который посоветовал мне сначала получить хорошее образование. Об этом же говорит здесь Бог. Сначала прочтите, а потом уже двигайтесь в путь. Прежде чем начать свидетельствовать, будьте способны объяснить, почему вы это делаете. Послушайте третий стих второй главы Аввакума. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце». Лучше всего значение этого стиха объясняется в Библии Скоуфилда. Послушайте ее комментарий. Заступивший на стражу пророк получает в видении ответ на вопрос. И здесь следует отметить три момента. Во-первых, Господь собирается судить Израиль за совершенные им грехи. Во-вторых, будущий замысел Бога заключается в том, чтобы, как сказано в 14 стихе 2 главы, «земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море». То, что это откровение произойдет в момент возвращения Господа нашего в славе, видно из параллельного отрывка в книге Исаии, глава 11, стихи 9-12, а также из цитаты 3 стиха 2 главы Аввакума в послании к евреям, глава 10, стихи 37 и 38, где этот стих увязывается с возвращением Господа. Таким образом, когда явленное в видении исполнится, познание славы наполнит всю землю. И в-третьих, пока всего этого не произошло, праведный верою жив будет. Эти великие слова благовестия относятся к иудеям и язычникам. В послании к римлянам, глава 1, стих 17, к язычникам, в послании к галатам, глава 3, стихи 11-14, и конкретно к евреям, в послании к евреям, глава 10, стих 38. Жизнь в вере делает возможным не только спасение язычников, но и сохранение немногих верующих в Израиле, в то время как народ в целом погряз в слепоте и неверии. Мы читаем об этом в послании к римлянам, глава 11, стихи 1 и 5. «Евреи лишены священства и храма, а, следовательно, они не способны соблюдать требования закона. Таков Господь. Наказанный им Израиль был изгнан из своей земли и лишен закона». Об этом пишет второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи 12-15. «Но по милости Ветхого Завета каждый отдельный иудей мог вернуться к простой вере Авраама, о которой пишет Бытие, глава 15, стих 6, а также послание к римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5, и спастись». Все это, конечно же, не отменяет Палестинского завета и завета Давида, о котором пишут Второзаконие, глава 30, стих 3, и вторая книга царств, глава 7, стих 16. Потому что, как свидетельствуют 14 и 20 стихи 2 главы книги Аввакума, «земля наполнится познанием славы Господа».
и Господь снова пребудет в Своем храме. Об этом же пишет послание к римлянам, глава 11, стихи с 25 по 27. Друзья мои, мы можем быть совершенно уверены, что однажды Бог даст нам ответы на все наши вопросы. И это будет великий день. Мне не особо интересно рассуждать о золотых улицах Небесного Града. Но мне очень интересно услышать ответы на множество вопросов, которые беспокоят человечество сегодня. Но пока мы не узнали эти ответы, мы должны жить верой. Я часто слышу, как кто-то говорит: «О, я верю в Бога! Да, я верю в моего Боженьку!» Хотя на самом деле этот человек не верит в Бога и сомневается в правильности Божьих поступков. Друзья, давайте помнить о важном духовном уроке, который преподнес нам пророк Аввакум. Он искренне спросил Бога обо всем, что его волновало, и получил ответ на свои вопросы. И если у вас есть какие-нибудь вопросы к Богу, то я призываю вас не предаваться благочестивому пустословию, а обратиться к Богу и сказать, чего именно вы не понимаете. Помните, что нет никакого греха в том, чтобы задавать Богу волнующие вас вопросы. К этому побуждает нас Писание. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Какой-то философ сказал: знаете, вечность нам непостижима. Раз в тысячи лет чайка прилетает для того, чтобы взять капельку из океана, и она улетает. И только через тысячу лет, вот у нас 2000-летие прошло от Рождества Христова, да? Раз в тысячи лет одну капельку только носит. Не из стакана, не из моря, а из океана. И вот когда она перечерпает океан, это будет только одна секунда вечности. Это попытка представить бесконечность. Но секрет заключается в том, что мы созданы с вечной душой, которая знает об этом. После грехопадения остались эти такие, знаете, незримые, идущие куда-то вверх связи. Изучая кору головного мозга, даже ученые говорят, что каждая клеточка или предыдущий слой подчиняется более высокому. И вот для них загадка, когда они дошли до последнего слоя. А кому же он подчиняется? Кому же он поклоняется? Кого же он ищет?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Это книга «Исход». Откройте вместе со мной 14 глава. Фараон приблизился и погнался, да, вот мы видим, и сыны Израилева оглянулись. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» О, благословенный муж Моисей! Посмотрите, он в равных обстоятельствах. У него такие же глаза, которые видят море, видят эти же горы, видят того же фараона. Но послушайте, что говорят его уста. Вот что отличает верующего от неверующего, ропщущего от достигающего веры. «Стойте и увидите спасение Господне».

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мы иногда ожидаем, мы говорим: «Господи, ну когда же ты придешь, и всем этим беззаконникам настанет конец? Ну действуй, пожалуйста, своей силой. Просто сорви все эти крыши, разрушь все эти дома беззаконников». Мы хотели бы, чтобы Бог так действовал. Сегодня и люди, даже неверующие, говорят: «Где же Бог ваш всемогущий? Пусть Он будет так действовать». Вы знаете, наступит такое время, когда будет Бог так действовать. Да, Он имеет эту силу, но пока Он Бог милующий, Он Бог любящий. Он не Бог разрушающий просто направо и налево все.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы Твои, Господь. Мы Твои, Господь. И мы будем вечно петь Тебя. Вечно петь.